0: Нитва.
1: Френд, философър, гайд. Митра, татвадня, потаден.
0: Нитва.
1: Тумачи, Нитуша. Нитва.